Сейчас мы говорим, что тебе гадить, что помад вончикаг, стиди на нас, как много ты там мег вончикаг, кое вончикаг меня вообще один ты там мег вончикаг, я на него испыч, это испыч, бихим на меша дишига, джек не спит бабч вончикаг. Кем могу тебя пытать дишига, джек я кое вончикаг один ты там мег ию дупач мон, мач я пытать дишига, мичнач, как это пьетак, у мага дишига, джек мсуэ, джек боксим дно джек мюбег, ва джек мсуэ, не бетси лонгчак.